0: Вася, у тебя
1: отличная.
0: Ты хочешь сама себя сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Послухаш?
4: Радио Юниор.
3: Тенга.
5: Туку-туку-така-туку-ту-та-та, туку-ту-та-та, туку-ту-та-та.